0: на Твоего Иисуса Христа, который спасил меня, который оправдал меня, который дарит прощение, который сделал все для того, чтобы оправдать меня и подарить надежду. Я хочу восхвалять Твое святое имя и хочу жить Тобой единым. Научи этому. Ты знаешь, что не хватает порой и сил, и желаний, но Ты не оставлял меня до сих пор. И верю, что Ты не оставишь, что Ты меня обязательно доведешь меня до вечной отчизны. Я славлю Тебя и благодарю Тебя за все. Благодарю Тебя за всех слушающих Слово Твое. Помоги, чтобы Слово Твое проникало во все нашу сущность, чтобы изменяло наши мысли, сердца и желания. Благослови Слово Твое. Благослови. И обильно излей на нас Твою благодать. Аминь. Находится в Евангелии 15 глава с 26 стиха и также 16 глава до 5 стиха. Евангелие от Иоанна, 15 глава с 26 стиха по главе 16 до 5 стиха. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь же иду пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Аминь. И он по смыслу связан с тем праздником, который мы имели и который мы будем иметь. А вернее, в четверг мы имели праздник Вознесения, где мы размышляли, слышали проповеди о том, что Иисус Христос, оканчивается его здесь земной цикл на этой жизни, и он возвращается домой, возвращается в славу Отца своего, уходит с этой земли, возносится, что этот праздник говорил нам о том, что спасение наше совершено полностью, что Иисус Христос пострадал за нас, оправдал нас, и теперь своей кровью, как некогда священники из крови тельцов и ангелов входили в святое святых, так и на собственной кровью сейчас входит к Отцу Небесному, святое святых, к Отцу. И Господь, взирая на раны Своего Сына, видит в нас, в этих ранах, наше оправдание, что Иисус Христос сейчас, в данный момент, ходатайствует за нас, молится за нас. Мы теперь должны понимать, что Иисус Христос сейчас не просто успокоился от дел Своих, почивает на лаврах, нет. Он сейчас наблюдает за нами, смотрит на нас, и сострадает нам. И Он молится за нас и ходатайствует, да, что Иисус Христос помнит о нас. И это великое утешение осознавать того, что Он нас не забыл, что Он помнит нас. И что даже там, будучи на небесах, Он участвует в нашем спасении. И как Он участвует? Через Духа Святого. Через несколько дней мы будем праздновать праздник Пятидесятницы. Мы будем думать и размышлять, и говорить, будет проповедоваться о Духе Святом, как Он нам показывает, как открывает нам Слово Божие, как нам открывает Иисуса Христа, как дарует нам способность веровать. И эти тексты нам говорят, что без Духа Святого невозможно быть христианином, ибо через Духа Святого Господь нас возрождает, делает новыми творениями, и через Духа Своего Святого Он делает нас способными совершать Его волю. Через Духа Святого Он учит нас любить, прощать, свидетельствовать, говорить о Его святой любви. Еще раз повторюсь, без Духа Святого все это невозможно было. Поэтому мы очень должны быть благодарны Господу, что мы здесь на земле, мы не оставлены, что несмотря на то, что Иисус Христос сейчас на небесах, в Духе Святом Он присутствует в нас, в нашей жизни, Он присутствует в наших церквях. И сегодня наш текст начинается с такими словами: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца?» И если смотреть в 14 главе, то очень часто Дух Святой употребляется по отношению к Нему слово «Утешитель». И согласитесь, да, что мы все нуждаемся в утешении. В каждом периоде нашей жизни, когда мы устали от своей греховности, когда мы видим, что мы не соответствуем Слову Божьему, что мы живем не так, как надо, и грехи нас удручают нас. Дух Святой помогает нам, ободряет нам, показывает нам спасение, дарует нам силы, помогает нам не сдаваться, что помогает нам также побороть наши грехи, недостатки. Когда мы сталкиваемся с несправедливостью, с какими-то обвинениями, Дух Святой утешает и показывает, что мы не одни. Когда мы сталкиваемся с болезнью или смертью с нашими родными, Дух Святой показывает, что жизнь земная это кончается, что это земная жизнь, это не наша здесь земля, это не наша здесь родина, что наша отчизна находится на небесах. То есть Иисус Христос сделал небеса, как Он говорил, да, что когда Он идет к Отцу Небесному, чтобы приготовить нам жилище, чтобы приготовить нам дом. Он ушел туда, чтобы приготовить нам место. И нас ждет на небесах не куда-то, что мы не идем в какую-то неизвестность, мы идем к Иисусу Христу. Мы тоже идем домой. Иисус Христос сделал небесное царство, сделал нашим домом. Он посадил нас сейчас там. И Дух Святой помогает нам это осознавать и понимать, что здесь на земле жизнь, мы не можем прожить на этой земле как-то без бед, без трагедий, без боли. Эта земля, земная жизнь, она начинается с болью и заканчивается с болью. У одного в жизни может больше боли и страданий, у других меньше, но тем не менее мы все страдаем на этой земле так или иначе. Много кризисов происходит, непониманий, и жизнь нелегка. И без Духа Святого, без этой надежды трудно жить, невозможно жить. И мы понимаем, и Дух Святой открывает нам, что за этой земной жизнью есть другая жизнь, вечная жизнь. И Он хочет, чтобы мы искали этой горней жизни, чтобы мы смотрели, искали горнего, как нам Писание призывает. Стремились туда. И без Духа Святого это невозможно. Поэтому мы нуждаемся в Духе Святом. Поэтому Господь нам говорит, что если я уйду, то я пошлю Утешителя. И Он через Утешителя, через Духа Святого будет управлять нами, будет управлять Церковью. Поэтому мы должны быть безмерно благодарны, что мы не оставлены, что Господь помнит о нас. И через Духа Святого мы связаны с Ним. И Дух Святой научает нас молиться, Он подсказывает нам. И когда у нас сил, может быть, нету молиться, Он молится Сам за нас. Ты воздыханием неизреченными, так говорит нам Писание. Дальше Господь нас предупреждает, или в первую очередь предупреждает апостолов, что наступят дни, когда будут их изгонять из синагог, даже изгонять вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Маркетологи сегодня, кто занимается маркетингом, не могли это понять, как это можно так, если все эти современные учителя, проповедники или какие такие пророки, они всегда нам обещают какие-то золотые горы, что если мы будем исполнять то, если мы будем доверять им свою жизнь, то у нас в жизни будет все очень хорошо, что у нас не будет ни бед, ни страданий, ни мы будем богаты. То есть они зациклены на этой жизни. Но Иисус прекрасно знает, что эта жизнь земная – ничто. Все эти блага – ничто. Что это все кончится, а самое главное – жизнь вечная. И поэтому Он учит нас, чтобы мы не цеплялись за эту жизнь, не старались эту жизнь сделать уютной. И также нам Писание призывает, что Писание призывает нас или учит нас, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Конечно, мы теперь не должны искать специально какие-то гонения, специально уж зачать свою жизнь, как-то усложнять ее. Нет, если мы желаем жить благочестиво, эти гонения придут в свое время. И поэтому, конечно, мы должны следить за своим здоровьем, мы должны ухаживать за своими родными и близкими, за домом, в котором мы живем, но это не должно быть наш дом, наше хозяйство, не должно быть нашей целью. Наша цель – Иисус Христос. И вот вернемся к тому, что по-человечески это, ну как это? Это людей отпугивает то, что Иисус говорит. Это же как, зачем мне эти нужны страдания? Это говорит тот человек, который видит в земной жизни абсолютно все. Но Иисус говорил нам, открывал, что земная жизнь – это лишь переходящий момент. И мы видим в этом честность Иисуса. И если Иисус честен, то мы видим, что честность – это в честности мы видим истину, это правдивость. Иисус Христос не обманывает. Он показывает вещи такие, как они есть. И когда с нами случаются такие трагедии или страдания, или боли, мы понимаем, что Иисус говорил об этом. Он не обманывает нас. Он говорит все, как есть. Люди пытаются обмануть друг друга, когда мы заключаем какие-то договора с какими-то фирмами, или нам кто-то обещает, какие-то строители, которые строят дом, они нам обещают, что они быстро и аккуратно все построят, и какие-то новые технологии, что так и так, и так, и так. Или кто-то с автомобилестроения нам рассказывает, как это все хорошо, или служба быта, какие-нибудь там рассказывают, что они делают и ремонтируют, и все это очень быстро и хорошо. Но в конце концов, часто я думаю, что мы сталкивались с разочарованием, что все эти люди, они не сдерживают свое слово. Обещают многое, но ничего нет. Но Иисус Христос нам многого не обещает здесь, на земной жизни. Он предупреждает нас, что мы можем столкнуться с страданиями и скорбями только лишь из-за того, что мы поверили Ему, то, что мы признали Его Спасителем. Мир гонит нас в первую очередь не из-за того, что мы живем праведно, а из-за того, что мы провозглашаем Господа нашего, Царем, Спасителем. И это мир ненавидит, и сатана этого ненавидит. Он прилагает все усилия, чтобы в людях разрушить веру, потому что сатана понимает, что Иисус Христос – это для него кончина его, что он понимает, что он ничто не может сделать против Иисуса Христа. Поэтому он старается нас использовать в этой битве против Иисуса Христа, но у него, мы знаем, нет никаких шансов выстоять перед ним. И поэтому весь мир, он идет против Иисуса Христа. Мы можем говорить о любви, когда говорят о любви, он любит мир, слушать о мире, о любви. Но когда ты говоришь и объясняешь, что мир и любви без Иисуса Христа не существует, то весь мир встает на дыбы. Мир это не может принять. Более того, он раздражается. И что он делает? Он начинает изгонять, убивать, оскорблять, унижать. Может быть, сегодня в наших странах, в Германии, это мы пока не так ощущаем, но во многих странах такое происходит. И какие-то цари, какая-то партия провозглашает себя избавительницей и царем, и провозглашает, что нам Бог не нужен, что нам Иисус Христос не нужен, и пытается уничтожить веру, пытается уничтожить тех, кто любит Господа Иисуса Христа. И об этом Иисус Христос говорит. И тут такие года Иисус Христос употребляет такие слова, что изгонит вас из синагог. А что значит для еврея было изгнать из синагоги? Это значит абсолютно потерять все, быть исторгнутым. То есть тебя вырывают с корнями из твоего сообщества. Ты становишься изгоем. Представьте, когда ты, твои родные и близкие отворачиваются от тебя и ничего не желают знать с тобою. Ничего не желают, ничего иметь с тобою, жить с тобою. Полностью ты становишься для них чужим, больше, чем чужим, даже врагом. И Иисус об этом говорит. Это, подумайте это страшно. Когда отворачиваются те люди, которых ты любишь, но которые отворачиваются и плюют тебя, оскорбляют и унижают. Это очень тяжело. И дальше Иисус говорит так, что так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Они думают, что они служат Богу, а их Бог неизвестно кто, или известен нам дьявол. Все, кто отвергает Господа Иисуса Христа, так или иначе служат дьяволу, даже этого не осознают. Многие люди, которые отвергают Иисуса Христа, они не понимают, что они выбирают сторону дьявола. И Иисус говорит, что так поступали, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Человек, который познал Отца Иисуса Христа, не может изгонять тех, кто верит в Него. И поэтому Иисус Христос предупреждает нас, все те, кто гонит верующих и употребляет какие-то благочестивые фразы, не знаю, какие-то, это не от Господа Иисуса Христа. Если мы познали Господа Иисуса Отца, то мы любим Его Сына, посланного, Иисуса Христа. Поэтому дал бы Господь нам то утешение, которое мы имеем в Нем, чтобы наши, вернее, чтобы наши сердца были открыты для Его утешения, открыты для Его любви. И чтобы мы осознавали, что на этой земле такого мира, благоденствия, рая никогда не будет. Мы не достигнем настоящий мир, настоящую радость, настоящую любовь. Мы только достигнем там, на небесах, куда ведет нас Дух Святой. Слава Ему за это. Аминь.
1: Если б утешитель к нам не пришел, что бы мы делали дальше? Если бы нас Иисус не нашел, мы бы остались, как раньше, без упования, без светлой мечты и без надежды на вечность. Бог же наш полон любви, доброты, к нам проявил всю сердечность. Сына послал на себя грех наш взять и понести наказание, чтобы мог каждый спасение принять и получить оправдание. Он вместо радости сам выбрал крест, стал за преступных ходатай. Духа Святого подарок с небес дал своим детям без платы. Чем можем мы за все это воздать? Только взаимной любовью, чтоб оценили Его благодать, приобретенную кровью. Если б не Он, что бы делали мы? Да, без Христа мы б пропали. Среди глубокой губительной тьмы мы бы о свете не знали. Он же нам благоволение принес, нас озарил светом свыше, наш драгоценный Спаситель Христос. Им все живущее дышит. Аминь.

Помолимся. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего, мы приходим к Тебе, склоняемся пред Тобой и благодарим Тебя за Твою любовь и милость, за... мы склоняемся пред Твоим величием и воздаем славу Тебе, дорогой Отец. Слава Тебе за то, что Ты Сына Своего не пощадил, а дал Его на страдания за грехи наши, и что через Иисуса Христа, Сына Твоего, мы имеем доступ к Тебе, мы можем приходить и сливать сердце нашего, славить и благодарить Тебе, быть рядом с Тобою. Слава Тебе! Благослови этот час, где, Господи, мы хотим рассматривать Слово Твое в назидание наше. Благослови уста мои, дорогой Господь, говори через... Ты сам знаешь, кто эти слова Твои будет слушать, и поэтому Ты и сам говори к нам для назидания нашего. Благослови этот час, а Тебе за все славы и благодарение. Аминь. Да благословит нас Господь во имя Отца, Сына и Святого Духа. Я прочитаю текст для нашего назидания сегодня, который находится в послании к евреям, 9 глава, первые 10 стихов. Послание к евреям, 9 глава, первые 10 стихов. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния, первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За второе же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон с золотом ковчег завета, где были золотые сосуды с манною, жезл Ааронов, расцветший из скрижали завета, а над ним херувимы славы, осияющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которая приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Аминь. Да благословит нас Господь! Пусть Господь благословит свое святое слово. Мы на этой земле, а Отец наш на небе. Иисус Христос сидит одесную Бога. И Господь хочет, чтобы где Он, чтоб и мы были там. И поэтому, дорогие, Господь предлагает нам опять свое святое слово. Он говорит нам сегодня о пути, которое ведет домой, на небо. Мы знаем, что Бог сотворил землю и небо. Бог сотворил нас. Он сотворил все, что вокруг нас. Он нас, людей, сотворил. И так чудно сотворил нас. Не для этой короткой жизни. Сегодня Господь предлагает нам свое слово, потому что Он знает, что мы на этой грешной земле, что Он знает все наши страдания, Он знает наши все нужды, Он все знает, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ищет нас поглотить. И поэтому Господь напоминает нам опять
Бог Отец свое святое слово предлагает нам и говорит к нам, и напоминает нам о том пути, о той дороге, которая ведет домой, в вечность, в вечный дом. Мы тут читаем об скинии, о временной, о земной скинии, которая была однажды сделана. Но Бог хочет видеть нас дома, в другой скинии, в небесной, в доме нашего Отца Небесного. И поэтому Он напоминает, и вот это слово предлагает нам сегодня. И мы видим, что Бог с тех пор, как Адам и Ева согрешили, и как первые люди впали в грех и потеряли рай, и были изгнаны оттуда. Но мы же творение Божие. Бог нас всех сотворил, да? И Бог хочет, чтобы мы у Него были. И мы видим через всю Библию, через весь Ветхий Завет, когда, где Бог избрал себе этот народ Израилев, да, чтобы в этом, это не был великий народ, это был маленький народ, но Бог избрал этот народ. Бог дал величие этому. И через этот народ израильский Бог хочет прославиться. И чтобы через этот народ благая весть разнеслась по всей земле. И вот мы читаем, дорогие, что Бог избирает себе этот народ. И мы знаем, дорогие, что мы живем на этой земле, где царствует грех, да, где дьявол и наша плоть, наша кровь и плоть, мы и наш ум, и все это стремится к этому грешному непослушанию, к этому, да, но Бог хочет, чтобы мы были. И мы видим, что грех, дорогие, это не что-то такое неважное, это безопасное такое. Нет, это смертельная сила. И этот грех нуждается в прощении. Если мы хотим быть в доме нашего Небесного Отца, то мы должны привести наш грех для прощения к Иисусу Христу. И чтобы нам вот это понятнее было, и Бог уж в Ветхом Завете, мы читаем, что Бог все до мелочи. Мы часто так хаотиш, да? Мы вот все вот так, а Бог, Он все по полочкам. У Бога порядок, да, во всем. И мы видим, что однажды Бог, да, вот этот святой Бог, да, и этот народ, который Он избрал себе, у них не было доступа, потому что Бог великий, Бог святой, Бог для людей был недоступный, да, и мы читаем там, в этом, на горе, да, когда Бог явился Моисею, и мы видим, эта гора вся, она дымилась, эта гора, это люди испугались этого, мы читаем, когда сошел Господь на этой земле, и был гром, и молния, и густой облак над горой, и трубный звук, и сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане, и вышел Моисей, народ в стане и Богу, и стали у подошвы, а гора, мы видим, дымилась, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, написано, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему, а народ испугался, они сказали, Моисей, ты иди говори с Богом, а они начали разбегаться, потому что Бог великий, но Бог хотел говорить к своему народу, Бог предлагал народу своему прощение. И поэтому Бог дал повеление, да, не народ сам себе выбрал это, но Бог, мы читаем, Бог повелел это, чтобы, и мы знаем, что прощение может только происходить через пролитие крови. Да, пролитие крови, это страшно, но не наша кровь должна была течь. В Старом Завете Бог так, Он так решил, что кровь зверей приносилась в жертву. Звери умирали, их резали, да, и приносили в жертву, и кровь текла рекой. А в Новом Завете кровь Иисуса проливалась.
А Бог, Он не хотел, чтобы наша кровь грешника лилась. Бог потому что не хочет смерти грешника, но чтобы мы жили. И поэтому Бог уже в Первом Завете, Он повелел за грехи людей заместительно приносить в жертву животных. Пролитие крови, чтобы кровь эта проливалась. Не Израиль, дорогие братья и сестры, не Израиль решил себя святое место построить, вот взять и построить. Нет, Бог соизволил, Бог повелел и повелел Моисею, и Бог хочет, Он решил построить место там и там быть. Там, где Бог, там святое святых. Дорогие, какое чудо! Это разве не чудо, что Бог, который сотворил землю и небо, Он делает себе жилье у людей, у народа своего. Он повелел им построить вот эту скинию. Дорогие, в Новом Завете это новое место. Это место, где Господь говорит: «Се я с вами до скончания века сего». И Он с нами, вот это святое святых, дорогие, Бог видит дела своего народа. Он не закрывает глаза на грехи наши, но наш грех нуждается в прощении. Он видит этот грех, но Он знает в этом. И, дорогие, в святом святых у Бога, в Новом Завете прощение только у святого, у Голгофского креста, дорогие, другого возможности нету приходить к Богу. Грех теряет свою силу только у креста Христова. И, дорогие, об Ветхом Завете, в Новом Завете так, как мы должны радоваться. А в Старом Завете Бог повелел построить вот эту скинию. И мы читаем, как Он все так упорядочит. Он говорит, как скинию, как им построить, как светильник, трапезы, что в святом святых должно стоять. И первая завеса, и вторая. И Он имел там золотую кадильницу. И Он... И он над ними херувины славы, и он все объясняет им по мелочи, как им сделать все. Как однажды он и Ноевский ковчег Бог повелел построить, и он тоже там говорит, какая высота, какая длина, какие окна, и где двери, все. Он до мелочи. Бог хочет нашего спасения, и Он для этого все предлагает. И мы видим, когда все вот это в Ветхом Завете, когда вот это скиния, все было совершено, и только тогда началось вот служение, все устройство. И Он сделал, что в первое, да, вот это здание заходили священники совершать богослужение. Во вторую, дорогие, однажды в год только первосвященник, и то не без крови он мог зайти туда. Он приносил с собой кровь, да, за свои грехи приносил и за грехи народа. И один раз в год, дорогие, он мог только зайти вот это в святое святых. То есть это все нам говорит, вот где эти священники совершали богослужение, и где вот первосвященник один раз в год мог приблизиться туда и зайти туда. И мы видим, что Бог какой недоступный для был. Какое у нас сегодня преимущество, дорогие, через Иисуса Христа, какой доступ мы имеем к Нему. И мы видим, и вот доступ туда, Он в святой святых заходил. И мы читаем, Он все когда-то вот это было сделано, совершено по воле Господней. И тогда мы видим, началось служение. И мы видим, это есть написано, это образ настоящего времени, в который приносит дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенными. И вот Он говорит, и яство, и бытие различные, омовения, которые раньше были, и обряды. Это только для плоти вот так было. И мы видим, что это жертвоприношение всего, это не могло иметь прощения грехов. Через это Господь только вот так выставлял им перед глаза. Вы, грешники, смотри, опять вы согрешили, опять вы вот жертвы приносите. И Он им, дорогие, сегодня
у нас совсем другое. Грех, как я уже говорил, это не безопасное, это не то, что что-то неважное, это смертельная сила. Грех нуждается в прощении. Обращать может только один Бог. Один Бог. И Он вот для умилостивления через грех перед народом ставил. Жертвы могли только наружно очистить людей, а старое сердце оставалось, дорогие, и вот эта завеса была закрыта. Но мы видим, что у нас в Новом Завете Бог вот этот текст сегодня тоже даровал нам, и вот, не знаю, для меня тоже вот так дорого стало. Как дорого вот это слово Господне. Мне так дорого вот это, когда я начал вникать вот это, в это слово, да? И что, как в Ветхом Завете, как люди, как, они старались тоже, да? Они не могли приблизиться к Богу. Только, как мы сейчас говорили, священники, да? Они могли только в первое это здание войти. А вот этот первосвященник только мог один раз в год зайти за занавесу туда, да? И приносить жертву за себя и за... А сегодня, дорогие, и вот как раз вот эта разница, и вот какое служение было у этих пресвитеров, у этих священников, первосвященников Старого Завета. И сегодня, как мы, вот те братья и сестры, которые служат Богу и проповедуют Слово Господне, проповедники, пастора, мы можем предложить людям, да, доступ и рассказать им, что через Иисуса мы можем приблизиться к Богу. Дорогие, когда мы вот хлебопреломление, когда мы приходим, да, к хлебопреломлению, Он говорит, вот это тело мое. Да, когда мы хлеб принимаем, он говорит, тело мое. И когда вино вот это, он говорит, это кровь моя. И мы принимаем это. И Бог вот так близко входит в нас, что это даже не можно отделить одно от другого. Вот так близко Господь. Дорогие, прощение грехов нужно нам, и это мы только можем достигнуть. Там, у Голгофского креста, дорогие братья и сестры, Иисус Христос, Сын Бога Живого, пришел на эту землю, да? И Он, мы видим, там, когда вот эта завеса разорвалась сверху вниз, и вот эта завеса разорвалась, и открылся доступ к нашему Богу. Это мы видим, там он и говорит в нашем тексте, он говорит, вот это и Дух Святой, он и говорит, сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. А теперь, дорогие, этот завеса разорвалась, вход свободный, Иисус пришел, он и там на голову сказал, совершилось, дорогие братья и сестры, кровь Христова лилась, как его избивали, как его терзали, как его прибили к Голгофскому кресту, да, с руки, с ног его кровь текла, и тело рвалось, и он в этой жаре висел, и это он совершил за наши грехи, и сегодня, дорогой брат, дорогая сестра, сегодня, если дьявол приходит и показывает на этот грех или на другой грех, и мы можем сразу сказать, да, я согрешил, да, это неправильно было, но Иисус Христос и за этот грех заплатил, и за этот, дорогие, вот эта жертва Христова, да, в Ветхом Завете постоянно снова и снова надо было эти животные в жертву приносить, кровь рекой лилась, да, а Иисус один раз, Он пришел, Он свою кровь пролил за нас, Он вознесся на небо, в святой святых, Он к Отцу пришел, вот Отец, кровь моя за всех людей, за весь их грех, и Бог принял эту жертву, и поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня как мы можем прийти к нашему Отцу и сказать, Ава Отче, Отец мой, мы можем, вот такое преимущество, всякие религии, да, и они там предлагают, ну, Абр, наш Христос воскрес, Он живой, и мы через Иисуса имеем доступ к живому Богу, и мы поем песню такую хорошую, приходи почаще на Голгофу, здесь берет начало жизнь твоя, чтобы душа минула катастрофы, жертвой стала алая струя.
Кровь с безгрешных рук Христа струилась. Божий Сын, страдая, умирал. На Голгофе в небо открылось. Бог спасение грешным людям дал. И Он говорит, здесь мечты и чаяния людские, здесь надежды светлых веков во Христе, чьи руки дорогие мир спасли от пагубных оков. Пусть пройдут века, стирая даты, но одно лишь может жизнь сказать – подвиг, совершенный им когда-то, время не сумеет затерять. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, кто еще не примирился с Господом? Сегодня Господь протягивает свои руки. Он говорит, я пролил свою кровь из-за тебя. Из-за тебя моя кровь текла, как в Ветхом Завете жертва приносилась. Абр, сегодня приди ко мне. Ты вот можешь прийти к Богу через Иисуса Христа и можешь доступ и к Богу, и к жизни вечной. Пусть Господь благословит. Дорогие, удивляемся ли мы еще сегодня персонально, что персонально и свободно у нас доступ к Богу через Иисуса Христа? Какое преимущество к Израилю того времени Ветхого Завета? А сегодня мы имеем доступ к Богу. Да благословит нас Господь, и чтобы мы любили нашего Господа за то, что Он заплатил за грехи наши, что Он принял, что Он совершил жертву для нас. Слава Ему. Аминь.

Все же, что мы не принесли Господу в молитвах, мы приносим к ногам Его в молитве, которую Он оставил нам сам. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Примите Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.